0: No. Come on, let's go home, man.
1: Ай, ты, мать, смотри, студия с места! Ай!
0: О, no. Shut up.